в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. Атлантис.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 18 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Что касается ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Белой дачи.
0: В Москве 7 часов утра. Начинаем утро с новостей. В студии Диана Макеева. Поприветствуем.
1: Доброе утро. Союз с российско-американским экипажем прибыл на орбиту. Союз МС-29 пристыковался к МКС в 20:52 по московскому времени. На борту космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт Анил Менон. Согласно плану, экипаж пробудет на орбите 261 день. За это время космонавты проведут 38 научных экспериментов и дважды выйдут в открытый космос. Россиянам напомнили об ипотечных каникулах для семей с детьми с 1 сентября. Если в семье родится или будет усыновлен второй или последующий ребенок, заемщик вправе обратиться к банку с требованием о предоставлении льготного периода по ипотечным выплатам, вне зависимости от того, снизился его доход или нет. Льготный период составит до 18 месяцев и не может закончиться позже, чем ребенку исполнится 1,5 года. При этом с 7 по 18 месяц на остаток основного долга будут начислять проценты, но платить нужно будет только после завершения каникул. В России ущерб от невыплаченных работодателями зарплат составил 11 миллиардов рублей. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, с начала текущего года было возбуждено около 1000 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. На стадии следствия потерпевшим работникам возмещен ущерб на сумму 10 миллиардов рублей. Самый высокий уровень задолженности по зарплате сохраняется в Кемеровской, Архангельской и Воронежской областях. Сборная Испании победила команду Франции в матче полуфинала чемпионата мира по футболу. Встреча закончилась со счетом 2-0. На 22-й минуте счет открыл точным ударом с пенальти нападающий Микель Айрсабаль. Во втором тайме удвоил преимущество защитник Педро Поро. В финале испанцы сыграют против победителя матча Англия-Аргентина, который пройдет сегодня вечером. Испанцы вышли в финал мирового первенства впервые с 2010 года.
0: В смысле, сегодня вечером опять не спать?
2: Опять. Терпи, два матча осталось. Ну, немного.
0: А потом еще финал, кстати. Это будет воскресенье. Поэтому, да, ждем, болеем. Диана, ты за кого?
1: За всех. За красивую игру.
0: Ох, какая, да, демократичная.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Добрым утром, среда, 15 июля на календаре. Приветствуем всех, каждого из вас лично. И давайте отправимся в то самое доброе утро, где будет много музыки, где будут наши новые игры, включая музыка лета. Ну и, конечно, та самая тема.
1: Да, безусловно, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Давайте попробуем вместе проснуться после футбола позднего. Ну, сколько можно?
0: Да, кстати.
1: Да, сегодня прекрасный праздник. Вот его можно было бы отметить всей страной. День русской лени. Да, неофициальный, но тем не менее такой праздник имеется. И мы решили у вас спросить, вот что вам давно пора было бы сделать, но лень.

0: Каково это, а? Начинать утро с Don't Speak. No Doubt на радио 7 на Семи Холмах. Но пусть Света Speak сейчас не Don't Speak, а вот прям Speak расскажет о том, что мы с вами могли проспать, что могли пропустить и о чем уже шумит интернет.
1: Если вдруг проспали или пропустили футбол, конечно, о нем сегодня будут много говорить. Да, это вот причина нашей бессонницы и недосыпа. Но, тем не менее, ролики, прям приятные, разлетаются по интернету. Например, в сети есть ролик, его можно найти, где испанская королевская семья отмечает победу. Такие они красивые, такие счастливые, такие просто люди. Ну да, мы привыкли видеть Летицию, очень-очень красивые женщины, всегда в прекрасных нарядах. А здесь они все сидят в футболках сборной, болеют, празднуют. Ну, в общем, любо-дорого посмотреть. Еще немного о футболе. Буквально вчера рассказывали о том, как Холланд возвращался домой и вез из Америки чучело енота. Никто не понял, зачем оно ему нужно. Как и никто не понимает, зачем ему нужны чучело еще двух белочек. Ну, опять же, видео в интернете есть, и сам он их всех показывает. Не знаю, может, собирает. Ну, бывают, видимо, у вот этих вот высоких людей прекрасных какие-то странности. Да?
0: Коллекционирует, конечно.
1: Чучело. Одно, второе, третье, пятое, не знаю. Так, девушкам буду рассказывать, если уж собирать коллекцию, то вот какую. Мы все помним, да, что есть у Шанель духи, и мы все знаем, что есть Шанель номер 5, и что есть Коко Мадмуазель. И легендарному Коко Мадмуазель уже 25 лет. Mm-hmm. И вот в честь юбилея Шанель выпустили новую версию аромата. Но это такой повод дополнительно потратить деньги. Потому что, ну, они там, насколько я поняла, читала про пирамиду.
0: Сумму назови, давай, потрати деньги. Сумму назови.
1: Пока не известно, но в целом могу тебе сказать, но около 15-17 тысяч будет стоить флакон 100 миллилитров. Ну, так, на практике.
0: Это вменяемые деньги.
1: Абсолютно, абсолютно.

абсолютно, тем более запах какой прекрасный. Так что, девочки, есть что купить. Вышла новинка, за ней, собственно, будем охотиться. Так, в Москве заметили подростков, которые стояли вокруг глубокой лужи и ждали, пока их обкатят водой с головы до ног. То есть такое видео вирусится.

0: же другие, а вот оказывается такие же, как мы.
1: Хорошо.
0: Да. Так, девушка одна тоже. Вот одни видео разлетаются, как-то вот информации такой словесной было очень мало, но видеороликов огромное количество. Девушка рассказала про кабинку переговоров в Сапсане. Она имеется. Ну, то есть, действительно, можно пойти на переговоры, чтобы, допустим, по работе там какие-то звонки совершить или просто действительно побеседовать. Но оттуда можно наблюдать за работой машиниста. Там стеклянные двери огромные. Вот. И действительно видно, как, ну, машинист ведет поезд. Одно но. Билет в таком формате, ну, то есть билет с возможностью уйти в переговорку, стоит 130 тысяч рублей.
1: Аф! Это бизнес, наверное, да?
0: Ну, конечно. Это бизнес плюс, видимо, вот такое. Да.
1: Мальчишки, помните, билет-то... Ну, билет был бесплатный, ты подходишь к стеклу автобуса ЛиАЗ и смотришь, как водитель спокойно там рулит. Было такое?
0: Было,
1: это,
0: да.
1: Это ничего не стоило. Ладно, все это было. Что будет еще, что произойдет в интернете за ближайшие там несколько часов, Свет вам расскажет после 10 утра.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Daddy Swims, его Mr. Know-It-All на радио 7 на Семи Холмах. Что сейчас? Сейчас давайте посмотрим, что нам звезды обещают на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, середина недели принесет вам долгожданную весточку или подтверждение планов, связанных с отпуском или поездкой. Овны, львы и стрельцы, самое время готовиться к путешествию и выбирать маршрут.
0: Знаки земли сегодня могут случайно перехватить чужую выгоду просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Тельцы, девы и козероги, не дайте ситуативному триумфу вскружить себе голову.
2: Представители воздушной стихии сегодня порадуют цифровое пространство. Возможные важные люди сами выйдут на связь.

0: А алгоритмы подкинут шикарный контент. День близнецов, весов и водолеев пройдет на волне такого легкого и приятного онлайн-общения.
1: Знаки воды. Сегодня фокусы памяти могут перекроить все ваши планы. Ракам, скорпионам и рыбам лучше взять паузу и вспомнить о той самой неотложной задаче, пока не стало слишком поздно.
2: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летние. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде, отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Радио 7.
4: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: 8 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Диана Макеева, и это «Новости Москвы».
1: Доброе утро. Дополнительный причал «Киевский» на 4-м регулярном речном маршруте электросудов открывается сегодня. Это позволит разграничить потоки судов и сделает поездки еще удобнее. Также с сегодняшнего дня изменятся тарифы на поездки на 1-м и 4-м речных маршрутах. Как отметили в Дептрансе, корректировка тарифов позволит поддерживать высокий стандарт работы речного электротранспорта и обеспечит сбалансированную нагруженность обоих маршрутов. По карте «Тройка» поездка в будни будет стоить 400 рублей, выходные и праздники – 700 рублей. При бесконтактной оплате – 450 и 750 рублей соответственно. Самым выгодным способом оплаты остается билет единый на 390 и 365 дней. Вторым наиболее выгодным способом является биометрия – 300 рублей в рабочие дни, 600 рублей в выходные. Москвичам доступны более 460 городских услуг и сервисов на портале мост.ру для решения повседневных задач, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Цифровой формат избавил москвичей от лишних поездок в ведомство, сбора бумажных документов и очередей. Практически любую бытовую задачу теперь можно решить буквально за пару минут с компьютера, смартфона, планшета или с помощью умной колонки. Так, за 15 лет существования столичных онлайн-сервисов горожане воспользовались цифровыми услугами свыше 6 миллиардов раз, а с начала текущего года более 615 миллионов раз. Самые популярные сервисы у москвичей – электронные медкарты и дневник, а также передача показаний приборов учета воды и тепла. На московских городских ярмарках начался сезон смородины и вишни. Смородину разных сортов везут с юга, из Черноземья и центральных областей. Купить можно черную, красную, белую смородину из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Крыма. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный, на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича, на шоссе энтузиастов от проспекта Буденного до Авиамоторной улицы. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро и хорошего дня.
2: Радио 7.

0: первый комментарий из соцсетей по теме.
1: И прежде чем их озвучить, я успокою всех. Смотрите, лениться – это нормально. Вообще, согласно исследованиям, 39% россиян сталкиваются с ленью каждый день, ежедневно. А еще 36% несколько раз в неделю. Ну, то есть, если вы ленитесь, себя сильно не ругайте.
0: Конечно. Ну, друзья, знаете что? Вот совершенно не потребует ваших усилий зайти в любой магазин мобильных приложений и нажать кнопочку «Скачать Радио Хаб». Это то самое приложение, благодаря которому слушать Радио 7 гораздо удобнее. Ничто вас более не отвлекает от любимой музыки. Действительно, заходите, качаете, нажимаете на ярлык, и сразу же запускается Радио 7, где бы вы ни были. Наслаждайтесь эфиром, наслаждайтесь комментариями. Поехали.
1: Красота! Светлана пишет: ленюсь купить лотерейный билет, чтобы мечта стала хоть немного реальной. С подружкой недавно обсуждали, куда бы потратили выигрыш. А билетики так и не покупаем.
0: Я, кстати, недавно был на Почте России и купил билетик. Сколько я выиграл, угадай?
1: Сколько? 200 рублей.
0: Да, вообще нисколько. Алексей пишет: Света, Дима, доброе утро. Здравствуйте, Алексей. И как пишет он: посмотрю на себя в зеркало, понимаю, что нужно снова начать ходить в тренажерный зал. И дочь мне об этом твердит. Но куда денешь эту лень? Был недавно на концерте, и вот некоторые исполнители, мои сверстники, выглядят потрясающе. И вот все, пообещал себе и дочери, что с осени, вот такими буквами он пишет, начну заниматься обязательно. Да, Алексей, мы вам верим.
1: Обязательно.
0: О, с осени. Конечно, да. С осени какого года, дочери, скажите только, да.
1: Доброе утро, любимые. Давно пора сделать ремонт на кухне, но лень и страшно. Ну, как правило, оно так и бывает, это абсолютно точно. Дмитрий говорит: предложить своей зайке руку и сердце. Ему лень.
0: В смысле, лень?
1: Вы что, Дима? Может, через...
0: А он написал, как зайку зовут?
1: Не, не написал. И говорит: может, через вас предложение сделать в прямом эфире, если вы не против, и если я не против. Так давайте.
0: Зайка. Зайка, Дима вас замуж зовет. Вы понимаете сейчас или нет? Мы не знаем, как вас зовут, и мы не знаем, что за Дима, какой город. Но если вы зайка, и у вас есть Дима, вас только что позвали замуж. Я вас поздравляю.
1: Красота. Наталья пишет: начать регулярно ходить в бассейн. Уже и медсправку сделала, и купальник купил, но никак не получается. Вчера буквально вытащила себя после работы, пришла... А он закрыт, воду отключили горячую. С течением обстоятельств.
0: Мне кажется, у женщин все начинается с покупки купальника. То есть купила все, потом бассейн. А не наоборот. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте в соцсетях, что вам давно пора сделать, но лень. Опять же, проголосуйте. Там есть очень разные пункты. Ну, обычно все голосуют за пункт похудеть. Но я сейчас к этой минуте говорю. В общем, рассказывайте автору лучшего комментария. Мы вручим очень приятный подарок в финале «Утро на семи холмах».

0: Брайан Ферри, вот Don't Stop the Dance на радио 7 на Семи холмах. Ну а нам пора кого-то с чем-то поздравить. Вперед!
1: И давайте поздравим прекрасную актрису, просто невероятно красивую женщину, но на мой взгляд. Зовут ее Диана Крюгер. Сейчас Дима пойдет гуглить, я вам клянусь. Итак, немецко-американская актриса, бывшая фотомодель, на Каннском фестивале в 2003 году получила приз компании «Шапар» как лучшая молодая актриса. Если вы думаете, что как-то в памяти не всплывает образ, то сейчас перечислю фильмы, и вы поймете, о ком речь.
0: Хорошенькая.
1: Хорошенькая, да, согласна. Итак, фильм «Троя» можно вспомнить, она Елену там играла. Ну, красавица же в фильме, просто красавица. «Одержимость», «Счастливого Рождества», «Сокровище нации», «Господин Никто», «Бесславные ублюдки» и «Неизвестный», это уже 11-й год.
0: Ой, «Бесславный», есть... точно вспомнил, где я видел. Да, там да, она
1: да, да, да, естественно. Что про нее можно интересного рассказать и что нашла? Оказывается, она у нас не состоявшаяся балерина. В детстве Диана мечтала танцевать, и мечтала о танцевальной карьере, училась в престижной лондонской школе королевского балета, но была вынуждена уйти из профессии из-за травмы. Она является полиглотом. Актриса свободно владеет тремя языками. Немецким, английским и французским. И именно это позволяет ей играть и в голливудских блокбастерах, и одновременно во французском независимом кино. Вот ее там можно, вот, собственно, во всей красе и увидеть.
0: Вы еще русский потяните, да, Яна Крюгер, и можете
1: и
0: радио 7 слушать, да, будет очень удобно. Да.
1: Хорошо, так. В 92-м году она выиграла престижный конкурс Elite Model Look, но в конце 90-х решила полностью сменить профиль и сосредоточиться на актерском мастерстве. И тут есть еще один нюанс, такой очень интересный. Карьера у нее состоялась по факту вопреки Люку Бессону. Изначально известный режиссер отговаривал ее от актерства и советовал остаться моделью. Вот, мол, говорит, ну давай, ну что, ну зачем? Ну, вот. Но, тем не менее, однако, через несколько лет именно он порекомендовал ее на роль в фильме «Монреаль». И вот тогда уже у нее так как бы все уже было хорошо. Еще Диана, ну, кто-то называет ее Даяна, кто-то Диана, несколько вариантов есть, уж называйте как хотите. С 16-го года состоит в отношениях со звездой уже «Ходячих мертвецов», Ридиусом Норманом, и воспитывает дочь. Ну, в общем, красавец невозможная. Желаем всяческих успехов и в карьере, и в личной жизни. Ну, с днем рождения.
0: И как всегда в такие моменты мы говорим, если у вас сегодня день рождения, у кого-то из вас, друзья, мы, конечно же, всей страной присоединяемся. В один день с Даяной или Дианой Крюгер у вас день рождения. Поздравляем!
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: One Equal Team HQ на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, знаете, к нашему великолепному боксу для того, чтобы отдохнуть на природе, ключик никакой не нужен, он открывается легко и просто. Внутри все чудеса, внутри термобокс в том числе, то есть корзину для пикника вы можете выиграть совсем скоро в нашей новой игре «Музыка лета». Заявки оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Играем в ближайшие 15 минут. Ну, а до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», точная столичная, 7.55. С добрым утром.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 20 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
1: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 часов утра. Прямо сейчас новости в студии Диана Макеева. Доброе утро.
0: Доброе утро. Минсельхоз открыл горячую линию для решения проблем с обеспечением аграриев топливом. За помощью могут обратиться как сельхозорганизации и фермеры, так и представители оптовой, а также розничной торговли. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сообщить о трудностях можно двумя способами. Позвонив на круглосуточную горячую линию или заполнив специальную форму на сайте министерства. Напомню, проблемы с топливом в России сохраняются с мая. Правительство держит ситуацию под контролем. А нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. С 1 сентября в России вступает в силу особый регламент. Он определяет порядок действий педагога в спорных ситуациях. Как сообщается, на первом этапе учитель должен ограничиться устным замечанием нарушителю. Если в течение того же урока инцидент повторяется, преподаватель получает право привлечь к ситуации сотрудника школы, ответственного за поддержание дисциплины. Этот специалист должен провести с учеником профилактическую беседу. По итогам разговора принимается решение о возвращении ребенка обратно в класс, после чего родители в обязательном порядке проинформируют о случившемся. Средства за авиабилеты на отмененные рейсы необходимо возвращать в срок не более 2 дней. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это нужно для того, чтобы у людей появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или другие виды транспорта, отметил Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса, однако подобная практика недопустима в кризисных ситуациях. Опрос показал, сколько россиян стремятся к богатству. Как выяснилось, 40% граждан не ставят достижения богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше 547 тысяч.
2: Это что, богатство, по-вашему?
0: Ну вот.
2: 547 тысяч в месяц — это богатство? Приходи еще, Диан, с новостями.

0: Подожди, а сколько? Ну, сколько?
1: Ну, мы 4 раза за эфиром произнесли фразу, ну, что такое 500 тысяч? Все, извините, извините, извините. Мы бы заработали их, но лень, вы сами понимаете. Об этом мы говорим целое утро. А еще, друзья, в этом часе много прекрасной музыки, и мы сыграем в нашу новую игру «Музыка лета». Если вы до сих пор не отправили заявку, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru.
0: Ну и в день русской лени мы очень надеемся, что вам будет не лень зайти в наши социальные сети, подписаться. Мы будем вам очень рады. Ну, у нас там хорошо, честное слово. И сегодня, да, действительно, день русской линию, мы спрашиваем, что вам давно пора было бы сделать, ну вот оно прям вот висит, да, но лень.

0: Конечно, Майкл Джексон. Разумеется, Билли Джин на Радио 7 на Семи Холмах. 8.06, точное столичное. А очередные комментарии из сети по теме.
1: Так, но прежде чем мы обратимся к вашим комментариям, хотелось бы сказать, что, да, что может вас взбодрить в этот прекрасный ленивый день. У Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе, ребята. Весь июль в кофейнях Кофе Порт можно попробовать напиток Радио 7. Это нежный раф с цитрусовым сиропом, причем на выбор, либо апельсиновый, либо мандариновый, вот все, как вы любите. Ну или вообще любой другой кофе тоже можете попробовать. Музыка для хорошего настроения у нас, конечно, в эфире, комментарии для хорошего настроения в эфире, а кофе со вкусом Радио 7 в Кофепорте. Радио 7 и Кофепорт. Утро со вкусом.
0: Так, теперь вкусные комментарии.
1: Давай.
0: Лень, конечно, читать, но что делать? Алексей пишет. Дима, Света, доброе утро. Здрасте, Алексей. Лень, пишет он, это мое все. Еще и ребенку передалась. Страдают все вокруг. Я бы, говорит, поучаствовал во всех играх. Выиграл бы у вас все на Радио 7, но вы же понимаете, лень. Хорошо, Алексей.
1: Хорошо. Доброе утро, страна. Лень мне совсем не мешает в жизни. Я ее даже люблю. И наоборот, ранние подъемы, работа, домашние дела мне мешают лениться. Жить мешают, понимаешь? Вот эти вот все дела наши. Но они, вы знаете, зарплату, это, собственно, приносят, как бы, ну, вроде необходимо.
0: От Марии замечательное сообщение. ВКонтакте она пишет: давно хотела сфотографировать термостакан, который выиграл на Радио 7.
1: Но лень?
0: Было лень. Но пишет: ну, раз вы об этом заговорили, значит, пора. Выкладывает очень красивое фото и при этом пишет: теперь этот красивый стакан живет в Хабаровске. Ваши термостаканы добирались так далеко? Мария, это вызов, да.
1: Да.
0: Ну, друзья, кто живет дальше Хабаровска? Есть у вас термостакан Радио 7? Может, еще не выиграли? Постарайтесь. А, ну вам лень, я понимаю.
1: От Антона сообщение. Доброе утро, страна. Давно хотела похудеть. Лень было ездить на велосипеде. Ездил всегда на авто. Но сейчас у нас, ну, как бы некий дефицит. И теперь на велосипеде почти каждый день. С 99 килограммов похудел до 91. Ну ладно, с половиной. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Антон, не бросайте. Вот даже когда все наладится, просто продолжайте. Мы вас верим. Все будет классно.
0: Чудесное сообщение от Татьяны. Берите на заметку. У меня все просто, пишет она. Я свою лень называю прокрастинацией. Мне не лень, я просто вошла в фазу активного избегания важных дел. Татьяна, запомним, очень классное сообщение, это заявка на победу.
1: Да. Да.
0: Вам лень? Нет, мы прокрастинируем.
1: Оля пишет, а мне лень лениться. Подруга рассказывала, как здорово, например, весь день пролежать у ТВ. Вставать только для набега на холодильник и снова возвращаться в постель. Оля, вы сейчас хорошие вещи описываете. А вот я, говорит, Оля, не могу никак себя заставить вот это все попробовать.
0: Друзья, попробуйте выиграть лучше корзину для пикника в нашей новой игре «Музыка лета» через пару минут. Но сначала Бритни Спирс послушаем и опять же ждем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. Присылайте.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Бритни Спирс и Sometimes на радио 7 на 7 холмах. Ну а нам пора сыграть нашу новую игру «Музыка лета здесь и сейчас».
1: «Музыка лета» на радио 7.
2: Всем огромное спасибо за заявки. Седьмой сегодня оказалась Елена из Воронежа. Елена, доброе утро!
3: Доброе утро, радио 7.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, да. Ну, будем спрашивать, как там в Воронеже? Лето есть?
3: Ну вот, сегодня вроде как уже, да, наступило, наконец-то.
0: Главное...
3: До этого дожди замучили.
0: Главное, Елена, у нас для вас есть летний хит. Угу. И называется он «Касабланка». Знаете такую песню?
3: Наверное, да. Ну, название сейчас.
0: В любом случае, знаете, Джессика Джей.
3: Конечно же, да.
0: Да, Джессика Джей, тот самый ритмичный хит. И причем, знаете, во сколько лет вы узнали, что это кавер, оказывается? Это не оригинал. Я сегодня.
2: Сейчас.
0: И,
2: сейчас, как говорят.
0: Давайте, кстати, послушаем, как это выглядело все в оригинале. Исполнял эту песню Берти Хиггинс.

вообще как-то не ложится, да? У Джессики Джей гораздо все это ритмичнее и веселее слушается, и прям по-летнему. Здесь такой осенний вариант. Тем не менее, и в оригинале, и в варианте Джессики Джей

0: делись. Чем еще нам запомнился 1996 год?
1: Итак, Елена, у нас для вас есть три варианта. Вам нужно выбрать единственно верный. Итак, возможно, возможно, вариант номер один. Была зарегистрирована первая российская поисковая система «Рамблер». Вариант номер два. А возможно, рок-группа Queen отыграла свой 705-й и последний концерт в классическом составе. А возможно, это уже вариант номер три. На конкурсе песни Евровидения победила рок-группа Lorde. Итак, напоминаю, 1996 год.
0: Что выбираете? Что выбираете? Рамблер, Queen или Lorde?
2: Ну, оригинальный состав группы Queen невозможен был, увы, в 96-м году уже. Группа Lorde гораздо позже победила, я помню, это Евровидение, я прям за них болела. Соответственно, первый Рамблер.
0: Вообще слов нет. Просто нет слов, Елена.
1: Мы иногда жалеем, что у нас нет видеотрансляции, потому что у нас просто открываются глаза, когда мы слышим логическое такое рассуждение. Но браво! Вот и пришло лето в Воронеж, потому что именно вам отправляется наша прекрасная корзина для пикника, ура, чтобы ваше лето было ярче.
0: Как легко сыграла вообще Елена. Воронеж, чемпионский город просто. Спасибо вам огромное. Спасибо, поздравляем с летом, ну и тем более с нашей корзиной для пикника. Лето будет гораздо ярче. Друзья, завтра примерно в это же время играем снова в «Музыка лета» и все летние хиты для вас. Ну и, собственно, «Касабланка» через мгновение.
3: «Музыка лета» на Радио 7.

0: Джессика Джей, Касабланка на Радио 7 на Семи Холмах. Летние хиты и хиты на все времена здесь. И совсем скоро с нами группа Aerosmith. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8 часов 20 минут. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+. Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зафармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-00-263.
7: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
8: Рынок стройматериалов Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Коли Дэйбой, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxfitnessfest.ru. 6+.
1: Радио 7.

Одна из песен той самой легендарной тройки «Crying Crazy Amazing» от Aerosmith на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, здесь именно «Crying», понятное дело. Ну, почему великолепная тройка? Потому что те самые клипы с Лив Тайлер и Алисией Сильверстоун. Впереди еще больше прекрасных воспоминаний и лучшей музыки. Maroon 5 и Кристина Агилера.

0: 8.28 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: С главными столичными новостями Диана Макеева.
2: Доброе утро. На 25 станциях второго московского центрального диаметра заработала оплата проезда по распознаванию лица. Пассажиры могут воспользоваться биометрией на 118 турникетах станции МЦД-2. Подключиться к сервису можно в приложении «Метро Москвы». При регистрации нейросеть преобразует фото пользователя в обезличенный набор символов, которые нельзя связать с конкретным человеком или расшифровать обратно в изображение. При проходе через турникет система отличает живого человека от фото или видео. Сервис анализирует мимику и движение пассажира. Систему оплаты по биометрии в общественном транспорте продолжит развивать. До конца года возможность оплаты по биометрии появится на МЦД-3. Ну а на прошлой неделе оплата проезда по биометрии заработала на 35 станциях МЦД-4. В Москве средняя стоимость номера в гостиницах снизилась в течение года на 6%. Специалисты рассказали, с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. Основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя цена номера находится на уровне 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показателя прошлого года на 6%. Ночь на пятницу, 17 июля, станет самой холодной.

0: холодной в столице за последнее время. Температура воздуха опустится до 12 градусов. Как рассказала ведущая специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в светлое время суток такого похолодания не предвидится. Согласно прогнозу синоптика, температура будет соответствовать климатической норме и составит 20-25 градусов. Обильных дождей не ожидается. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских Курсантов до Ясенева, на Новорязанском шоссе от Лыткаринского шоссе до Смирновской улицы, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Кутузовского проспекта. Это были новости столичного региона. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня. Это «Радио 7» на Семи холмах.
1: Радио 7.

0: Ага, на радио 7 на Семи Холмах. Вот не лень им было эти песни писать, записывать, исполнять. Друзья, если вам не лень, зайдите, пожалуйста, в наши соцсети и расскажите, что вам все-таки делать лень. Сегодня день русской лени отмечается, есть такой неофициальный праздник. И мы ждем ваши комментарии по теме в наших соцсетях. Автору лучшего, как всегда, очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: А вот самое главное, что нам никогда не лень послушать Владимира Пахомова. Давайте это сделаем.
2: Говорим правильно. На радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Марина из Подольска нас спрашивает, почему меняется написание английских слов в русском языке? Например, офшор или офсайт с одной F, хотя в оригинале таких букв две.
4: А потому что в русском языке вообще нет такой закономерности сохранять написание и произношение языка источника. Русский язык вообще не очень любит удвоенную согласную в корнях слов, поэтому очень часто удвоенная согласная языка источника исчезает. Коридор по-немецки с двумя R, по-русски с одной. Десерт по-французски с двумя S, по-русски с одной. Хотя иногда удвоенная согласная сохраняется, например, пицца и по-итальянски, и по-русски с двумя удвоенный согласный, да. А, группа и по-немецки, и по-русски с двумя «п». В общем, здесь нет единого правила, но очень часто вот согласные упрощаются, поэтому нужно смотреть словарь. Правило могло бы быть в 1964 году, когда обсуждалась реформа орфографии, непринятая. Предлагали ввести простое правило. Во всех заимствованных словах в корнях одну согласную писать.
1: Как было бы просто жить тогда, да?
4: Да, за исключением слов «гамма», «ванна», «сумма», где прям звучит долгий согласный. Было бы легче, конечно, было бы правило. Но не принято было это предложение, так что правила нет, так что смотрим словарь. «Офсайт», «офлайн», «офшор», одну букву «ф» только сохранили, а вот «плей-офф», например.
3: С двумя F.
4: Но это там на конце слова, там немножко другое, там две «ф», да.
0: Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидор.

0: Принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Нова Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать о самых больших скидках. Можно обновить летний гардероб и с удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето в отлетах Внуково и Новая Рига.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в пятизвездочном санатории «Плаза Спа Кисловодск». Афимолл на первом месте. Путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
4: Радио 7.

0: Файф и Кристина Агилера, Moves Like Jagger на Радио 7 на Семи Холмах. Но мы тоже с вами двинемся, причем двинемся в прошлое, в хорошем смысле этого слова, на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Итак, о чем писали в интернете именно в этот день, 15 июля 2016 года, какие были исследования, что произошло интересного, в общем, о чем шумели. Итак, в Пенсильванском государственном университете провели масштабнейшее исследование 500 миллионов профилей людей в соцсетях. И выяснили, что возраст человека можно определять по его отношению к лайкам.
2: Так, а ну-ка.
0: Чем меньше, тем человек старше. Чем меньше лайков под фотками. Угу. Да?
2: Не, погоди. Возраст человека по отношению к лайкам.
0: К лайкам, да.
2: Или соотношению.
0: По отношению к лайкам. Так вот, чем меньше лайков, тем человек старше, и его это не волнует. Потому что, как выяснилось, когда, например, молодой человек размещает что-то в сети, ну, молодой, понимаете, да, тогда ему было там, например, 15, а сейчас этому человеку 25. В общем, он размещает что-то в сети, получает мало лайков, и человек эту фотку удаляет. Молодые люди делали именно так. И вот, представьте, 500 миллионов профилей проанализировали. Молодежь чаще, как пожилых, ввязывалась в дискуссии. То есть, если у человека много лайков под фоткой и много комментариев, значит, человек молодой.
2: Если, будем знать.
0: Если лайков по минимуму и комментариев тоже маловато...
2: То это уже возраст.
0: Все, это возраст.
2: Возрастное.
0: И, в общем-то, взрослые люди... чем-то фундаментальным делятся, а подростки всегда гнались за сиюминутными какими-то лайками, да, трендами и, в общем, делились личными переживаниями и сиюминутными настроениями. Ну и маленькая новость про возраст из Санкт-Петербурга 10-летней давности. У 64-летней безработной жительницы Санкт-Петербурга неизвестные
2: так
0: угнали
2: автомобиль
0: Bentley Continental.
2: Как звучит! Очень хорошо,
0: тогда
2: да.
0: Тогда Bentley стоил от 2 миллионов рублей. Тогда, ну, 10 лет назад. Просто машина была старая, как сказала бабушка. Ну, подумайте, ребят, у меня 2005 года Bentley выпуска, но тем не менее, да, как это звучит? У безработной жительницы угнали Bentley Continental.
2: Прекрасно.
0: Чудесно. Причем угнали все, все документы на машину находились в салоне. Так что история не такая чистая. Машину, кстати, не нашли.
2: Не нашли?
0: Я искал потом данные, да, по этому происшествию. Машину не нашли. Но я брал эту новость просто ради заголовка, конечно.
2: Да.
0: Друзья, что случится у нас с вами сегодня, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, пока еще не знаем.

0: Little Ear Straight Up на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы будем играть, снова играть, и это будет поисковая строка. Заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну а приз сегодня — два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж в креативном пространстве. Новый манеж в самом центре столицы». Radio7.ru, кликаем, заявку отправляем, с седьмым приславшим или седьмой играем. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7» в столице 8.55. С добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Кондот. Нові духи від Le Conte. Тайна принцеси, ставши ароматом. Le Conte – духи невероятна.
1: В Москве 9 часов утра. Прямо сейчас Диана Макеева с новостями. Доброе утро.
2: Доброе утро. Бензиновые очереди сократились более чем в 10 российских регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Сообщается, что очереди на заправках значительно сократились в Брянской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курганской, Новгородской и других областях. Ситуация также немного улучшилась в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Хотя в часы пик очереди все еще возникают. Наиболее сложная ситуация с бензином сохраняется в центральных и южных регионах страны, а также в Поволжье. Среди них Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Кировская, Ростовская области, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Крым. Российские магазины станут тщательнее отслеживать качество товаров. С 1 сентября за просроченные продукты, подлежащие маркировке, начнут начислять автоматические штрафы. Как рассказали в Центре развития перспективных технологий, система будет фиксировать факт продажи просрочки на кассе, формировать проект постановления о нарушении и направлять его в личный кабинет организации нарушителя на портале госуслуги. Росздравнадзор выступил с предложением распространить автоматические штрафы и на фармацевтическую отрасль. Более 60% россиян в той или иной степени доверяют технологиям искусственного интеллекта. Еще 29% сохраняют нейтралитет, а каждый десятый относится к нейросетям с недоверием. Исследование показало значительный разрыв восприятия ИИ между поколениями. Молодежь от 18 до 24 лет демонстрирует наиболее высокий уровень полного доверия к искусственному интеллекту. Россияне старше 45 чаще проявляют осторожность. Чаще всего сограждане применяют ИИ в повседневной жизни при создании текстов, изображений и видео. Половина респондентов используют нейросети для перевода, а 45% для поиска товаров. Скелет тиранозавра Рекс по кличке Газ продан на торгах Сотбис в Нью-Йорке за рекордную цену в 50 миллионов долларов. Проданные останки считаются одними из самых крупных и полных из когда-либо найденных. Их обнаружили на ранчо в Южной Дакоте в 2021-2023 годах. А прозвище «Газ» они получили от имени владельца земли, где велись раскопки. Возраст динозавра оценивается в 67 миллионов лет. На костях Гасса заметны укусы сородичей, зажившие переломы ребер и другие повреждения, в том числе полученные при жизни. Высота скелета составляет почти 4 метра, длина около 11,5 метров.
1: 67 миллионов лет.
3: Да.
2: Это вам не ИИ.
1: Чуть младше нас с вами, девочки.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром, уже среда, более того, сегодня середина лета, и сегодня можно друг друга проверить на оптимизм. То есть еще половина лета впереди или осталось всего половина лета?
3: Да не было лета в Москве, я бы так сказала бы, наверное.
1: Оно есть, оно продолжается и будет продолжаться.
3: Ладно,
1: но в отдельно
3: ладно.
1: Взятый день лета, 15 июля, друзья, мы с вами продолжаем слушать отличную музыку, а также совсем скоро сыграем в поисковую строку и напоминаем, что заявки на игру можно оставить на сайте radio7.ru.
3: Ой, а я поняла, лето просто лень, лень давать нам хорошую погоду. Так, друзья, у нас сегодня день русской лени отмечается в стране, оно такой неофициальный, но очень хороший праздник. И мы решили вас спросить, а что вы давно должны были сделать, вот прям пора бы уже давно было. Может быть, это со спортом как-то связано, может быть, с какими-то семейными делами. Может, балкон все никак не разберете за 6 лет. Но вам лень.

0: Я бы сказал вам, кто поет эту песню, как она называется и который час в Москве, но мне лень.
1: Погодите, мне было не лень посмотреть, а есть ли какие-нибудь у нас города, вот где жители ленятся больше всех? И есть такое исследование, серьезно, смотрите. В общем, городами самой ленивой молодежью признаны, как думаешь, Дим, кто на первом месте?
0: Воронеж.
1: Нет.
0: Санкт-Петербург.
1: Нет. Нижний Новгород. Нижний Новгород. 57% опрошенных хотят меньше работать или не работать вообще. На втором месте Пермь и на третьем месте Воронеж. Но они так делят.
0: А, Воронеж все-таки есть.
1: Да. А раньше тоже подобный рейтинг проводили. И вот самыми расслабленными жителями тоже были города Сочи и Ростов-на-Дону. Ну, еще и Краснодар там немножечко, да.
0: Я прям ждал, что будет Краснодар опять же. Да, ну, южные города, куда торопиться?
1: Да,
0: зачем?
1: Конечно.
0: Друзья, переходим к вашим комментариям. Вот... Прям коротенький, но это мой фаворит. Ирина Ну-ка. Пионова пишет: лень замуж выходить. Давно уже откладываю.
1: Хорошо.
0: Здорово, да.
1: От Ульяны сообщение. Доброе утро, чат. Так вышло, что на этой неделе у меня free family week. Ну, то есть неделя, когда семья твоя где-то, а ты дома один. Это райская неделя, могу сказать по личному опыту.
0: У этого есть официальное определение. Free family week. А, сегодня my free family week.
1: Так, дай дочитаю.
0: Супер.
1: Думала, пока никого нет, разберусь в шкафах. Намою в ванну, заберу дочкин загран, почитаю мою новую книгу о Майкле Джексоне. Но сегодня среда, я только несколько раз постирала бельишко, зато посмотрела, как Василий клеит Раису Захаровну, сделала себе домашний напиток, не скажу какой, и полежала на всех кроватях и диванах в доме.
0: Ну, в 9.08 делать домашние напитки, мое уважение, конечно, да, Оля, мое уважение.
1: Он не говорил, что сегодня.
0: А, ну ладно. Ну, в любой день с утра это просто уважение. Наталья, прекрасное сообщение, пишет: лень гладить одежду. Особенно постельное белье. Зачем гладить постельное белье? Вот объясните мне. Зачем, Свет, гладить постельное белье?
1: Ответь. Так на нем приятнее тогда спать.
0: Оно разгладится под твоим телом.
1: Нет. У меня не настолько ерзаю.
0: Ладно, далее. Наталье лень записаться в бассейн, потому что туда придется ходить. Лень вызвать мастера проверить счетчики. По утрам лень вставать. Нам с диваном очень хорошо вместе. Вообще, пишет Наталья, сегодня мой праздник получается, но лень его отмечать. Заявка на победу очень хорошо.
1: Даша пишет: доброе утро. Вот лень меня догнала прямо сейчас. У нас переезд. И я как себя ругаю, что месяц назад мне было лень разобрать ненужные вещи. А теперь возим, и они не заканчиваются.
0: Держитесь. Юля, босс, прекрасное сообщение. Привет нам, во-первых, передают всем из солнечной Анапы. Вам тоже в Анапу отдельный ответный привет.
1: Ой, в Анапе тоже хорошо лениться.
0: Так вот, Юля пишет: мне лень доказывать правоту и ссориться с кем.

0: просто оставляю человека наедине с его мнением, да и пошла я к морю. Юль,
1: это идеально.
0: Хороший вы человек.
1: Это вообще
0: так
1: для...
0: классно
1: это...
0: звучит.
1: А в семейной жизни как это может помочь вообще просто? На все 100%. Это вот прям очень хорошо.
0: В смысле не ссориться?
1: Ну,
0: или...
1: конечно.
0: Или доказывать что-то человеку?
1: Не-не-не, наоборот. Когда тебе лень доказывать, такой, ну... Бог с ним. И все. И хорошо же.
0: Послушайте человека. Много десятков лет в браке. Послушайте.
1: Счастливым, хотела бы сказать. Юля пишет, а я вообще очень люблю лениться, особенно в выходные. Хочу, полы помою. Хочу, постираю. Хочу, пойду, грядки пропалю. Идеально.
0: Вот многие из нас, да, такие ленивые люди, берут и занимаются делами, хотя надо лечь и полежать, действительно. Друзья, не ленитесь, заходите на сайт radio7.ru, если вдруг еще не заходили. Оставляйте заявку на игру. У нас поисковая строка уже через пару минут.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Майкл Болтон. Can I touch you there? На Радио 7 на Семи холмах. Ну что, 9.14 в столице, друзья, пора сыграть.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Нам лень было рассматривать ваши заявки. Шучу, конечно. Да нет, ну просто не лень сыграть с еще большей аудиторией. Собственно, в соцсети сейчас будет направлено все наше внимание. Единственное, нужно проговорить. Приз у нас все-таки московский, у нас приглашение на мультимедийную выставку. Но где бы вы ни находились, если есть у вас знакомые какие-то в Москве,

вы можете, конечно, свои выигранные билеты передарить, если вам, конечно, не лень. Ну, или я уж не знаю, там, может, кому-то из чата подарить. У нас, кстати, такие случаи были, когда кто-то в чате выигрывал, и друзьям по чату в нашей соцсети передарить.

0: кто вот самый догадливый, тот и чемпион. Поехали.
1: Так, не ленитесь, сообразите, пожалуйста. Поехали, да, начинаем. Прокрастинацию.
0: Все, все, просто прокрастинацию, да?
1: По одному слову, нет, ну там есть второе.
0: Хорошо,
1: мгновенно, это же запрос.
0: Прокрастинацию мгновенно.
1: Угу. Я бы как будто бы вот с этого первого запроса, наверное, просто, не догадалась
0: Евгения,
1: бы.
0: А Света даже не успела договорить. Как вы успели ответить?
1: Серьезно?
0: Евгения, это что такое вообще?
1: Серьезно? Все? Мы сыграли?
0: Да, как победить?
1: Понятно, но там были еще строки.
0: Давай.
1: Я добавлю. Итак, прокрастинацию мгновенно, сонливость на работе, ну и лень, естественно. Ко всему этому добавляем «Как победить?» и получаем самые популярные запросы по сети.
0: Евгений, это просто поразительно.
1: Невероятно.
0: Быстрее не было, вообще не было. Вы что, уже сразу набрали заранее, что ли? Ладно, в любом случае мы сейчас с вами свяжемся и расскажем, как приз до вас долетит.
1: Вы объявляетесь сегодня самым неленивым человеком, и вы получаете два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный». Великолепный Эрмитаж. Это иммерсивное путешествие по знаменитому музею. Выставка проходит в креативном пространстве «Новый манеж», а ваше приглашение на 19 июля. В каждом зале вас ждут новые впечатления и удивительные открытия.
0: Евгений молодец. Он уже написал «Ура, ура, спасибо большое». Просто на опережение идет. Ну тогда, вы сами знаете, как приз забрать. Мне лень вам писать, Евгений.
2: Поисковая строка «Радио 7».

0: Табло и Хауло на радио 7 на семи холмах. Дальше больше, только лучшая любимая музыка. Мэтт Конт, Белинда Карлайл. Ну а еще рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой. В столице 9 часов 20 минут. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье.

0: Платье Максмара в Боско Аутлет и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето. Вот лет их Внуково и Новая Рига.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. В Левел Южно-Бортовая. Застройщик ОСС работает. Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на lvl.ru. Не оферта.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас снег, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио 7.

0: Мэтт Конн и Бэггин на Радио 7 на Семи Холмах. Далее только лучшая любимая музыка, разумеется. И совсем скоро с нами Роксет. А также Каро Эмераль. И сэр Элтон Джон уже через несколько минут. Половина десятого в Москве. С добрым утром.
1: На Радио 7 новости, в студии Диана Макеева.
2: Доброе утро. Дополнительный причал Киевский на четвертом регулярном речном маршруте электросудов открывается сегодня. Это позволит разграничить потоки судов и сделает поездки еще удобнее. Также с сегодняшнего дня изменятся тарифы на поездки на первом и четвертом речных маршрутах. Как отметили в Дептрансе, корректировка тарифов позволит поддерживать высокий стандарт работы речного электротранспорта и обеспечит сбалансированную нагруженность обоих маршрутов. По карте «Тройка» поездка в будни будет стоить 400 рублей – выходные и праздники 700 рублей. При бесконтактной оплате 450 и 750 рублей соответственно. Самым выгодным способом оплаты остается билет единый на 390 и 365 дней. Вторым наиболее выгодным способом является биометрия. 300 рублей в рабочие дни, 600 рублей в выходные. Москвичам доступны более 460 городских услуг и сервисов на портале мост.ру для решения повседневных задач, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Цифровой формат избавил москвичей от лишних поездок в ведомство, сбора бумажных документов и очередей. Практически любую бытовую задачу теперь можно решить буквально за пару минут с компьютера, смартфона, планшета или с помощью умной колонки. Так, за 15 лет существования столичных онлайн-сервисов горожане воспользовались цифровыми услугами свыше 6 миллиардов раз, а с начала текущего года более 615 миллионов раз. Самые популярные сервисы у москвичей – электронные медкарты и дневник, а также передача показаний приборов учета воды и тепла. На московских городских ярмарках начался сезон смородины и вишни. Смородину разных сортов везут с юга, из Черноземья и центральных областей. Купить можно черную, красную, белую смородину из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Воронежской областей, а также из Краснодарского края и Крыма. Далее информация о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца от Митьковского тоннеля до улицы Новая Башиловка, на внешней стороне МКАД от Ленинградского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от улицы Подольских курсантов до Варшавского шоссе. Это были новости столичного региона. Всем доброе утро.
3: Радио 7.

0: Мару Эмеральд, A Night Like This на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы по-прежнему в наших соцсетях собираем ваши комментарии по теме. Мы понимаем, что вам лень, но все-таки напишите. Уже через час будем подводить итоги этого утра.
1: А в студии появляется не ленивый ни в коем случае наш эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Вопрос от Виктории из Иваново. Мы с подругой поспорили. Если имениннику вручили подарок и открытку, то с чего нужно начинать? С разворачивания подарка или с прочтения открытки? И есть ли вообще хоть какая-то разница? Пожалуйста, рассудите нас.
3: Точно нужно начинать с открытки по той причине, что именинник должен прежде всего показать, что в первую очередь для него важны слова, внимание, личность поздравляющего, забота и так далее. А вот материальное воплощение подарка, оно уже вторично. Плюс ко всему, вот помимо таких красивых жестов, здесь

0: Еще есть нюанс, связанный с тем, что иногда в открытке прописывают какую-то подсказку или концепцию вот к тому самому подарку, который и прилагается вот к этому поздравлению. Ну, там, я не знаю, может быть, написано что-то из области, что надеюсь, там этот презент там поможет тебе, не знаю, на новой работе или там в твоей новой там жизни, если человек куда-то переехал.
1: Как предисловие к подарку, да?
0: Да, например. И тогда уже от этого, во-первых, какая-то интрига правильная, она появляется и развивается по всем канонам жанра. И это, конечно, еще ну, такой маленький, но спектакль важный, который нужно все равно провести для того, чтобы тот, кто вручает этот подарок, действительно испытал тоже, ну, со своей стороны определенное эстетическое удовольствие от того, что это точно понравилось, это восприняли нужным образом, хорошо, и старания, и забота не прошли даром и были правильно оценены и востребованы. Это такой правильный светский этикет, который хорошо влияет здесь на все стороны вот этого подарочного взаимодействия.
2: Спасибо огромное, друзья. Как всегда, свои вопросы Татьяне Барановой вы можете задать на сайте radio7.ru.
3: Радио 7.

0: The Look от Roxette на Радио 7 на Семи Холмах. 9.48 в столице. Ну и снова пора кого-то с чем-то поздравить или какое-то событие отметить.
1: Будем вспоминать одно событие. Итак, мы с вами переносимся в 15 июля 1989 года. Именно в этот день в Венеции прошел незабываемый, как для туристов, так и для местных жителей, концерт Pink Floyd. Когда говорю незабываемый, специально это делаю, потому что действительно там он вызвал протест венецианцев. Но давайте по порядку. Итак, концерт транслировался в прямом эфире по телевидению в более чем 20 странах с оценочной аудиторией почти в 100 миллионов человек. Сама группа Pink Floyd выступала на плавучей сцене, которая была отбуксирована к площади Святого Марка. Концерт был бесплатным абсолютно для всех. То есть, проживая в Европе, нужен был только билет на автобус или на поезд, и вот уже на грандиознейшем концерте. Однако, организаторы мероприятия не позаботились об общественных уборных, не позаботились о дополнительных урнах, и, в общем, получилось все не очень хорошо. Pink Floyd при этом согласились уменьшить звук, чтобы вибрации усилителей не повредили вот старинную архитектуру Венеции. И, к сожалению, поклонники нанесли ущерб объектам наибольших опасений, собираясь на крыши, на балюстрады исторических зданий. Некоторые места и вовсе использовались, понятно для чего. Но и в целом, после себя, когда концерт был окончен, ребята оставили 300 тонн мусора. 300 тонн. Некоторые фонари поломали. В общем, там было непонятно что. Что по итогу получилось, да, на самом деле? Разъяренные отсутствием уважения к историческому городу его жители, венецианцы, устроили 7-часовую сидячую забастовку возле мэрии. И по итогу и мэр, и весь городской совет подали в отставку. Но,

0: Если вы вдруг хотите настоящей красоты и звука и драйва, поищите. Есть видеозаписи этого концерта. Смотрится невероятно, просто грандиозно.
1: Какая шикарная история, которую надо завершать все-таки хитом Pink Floyd.
0: И в этот момент на фонари лезут в Венеции после Сан-Марко.
1: И поют при этом хором.
0: Булыжники вытаптывают.
1: Здорово, здорово. Да. Конечно, история невероятная, прямиком из 1989 года. Все правильно?
0: Да, все верно.
1: Ах, друзья, возвращаемся в наш 2026, слушаем Уилла Янга и ждем гороскоп. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Young, I Just Wanna Love на Радио 7 на Семи Холмах. О любви, о работе, обо всем, что советуют звезды на день сегодняшний.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: И вот не лень же им это все рассказывать, да? Знаки огня. Середина недели принесет вам долгожданную весточку или подтверждение планов, связанных с отпуском или поездкой. Овны, львы и стрельцы, самое время готовиться к путешествию и выбирать маршрут.
0: Знаки Земли сегодня могут случайно перехватить чужую выгоду просто потому, что оказались в нужном месте в нужное время. Тельцы, девы и козероги, не дайте ситуативному триумфу вскружить себе голову.
2: Представители воздушной стихии сегодня порадуют цифровое пространство. Важные люди сами выйдут на связь, а алгоритмы подкинут шикарный контент. День близнецов, весов и водолеев, то есть пройдет на волне легкого, такого приятного онлайн-общения.
0: Знаки воды. Сегодня фокусы памяти могут перекроить все ваши планы. Ракам, скорпионам и рыбам лучше взять паузу и вспомнить о той самой неотложной задаче, пока не стало слишком поздно.
1: Утро на семи холмах. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
1: Сейчас в Москве 20 градусов тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не будет. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
2: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Диана Макеева, как всегда, с новостями. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Госдуме предложили запретить онлайн-сервисам требовать привязку банковской карты для оформления бесплатного пробного периода. Соответствующее обращение направили в Минцифры. Авторы инициативы поясняют, пользователи онлайн-кинотеатров, образовательных платформ и других сервисов нередко получают доступ к пробной подписке только после привязки банковской карты. После окончания бесплатного периода многие забывают отменить подписку.

0: подписку, и сервис автоматически начинает списывать деньги. Как отмечается, такие платежи могут оставаться незамеченными среди других банковских операций, из-за чего пользователи месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются. В российские учебные заведения необходимо внедрить специальные чек-листы для оказания первой доврачебной помощи. С инициативой выступили в Общественной палате. По аналогии со схемами эвакуации при пожаре, должны быть наглядные инструкции по оказанию первой помощи. Это поможет школьникам и педагогам быстро вспомнить правильный порядок действий. Одного присутствия медсестры или фельдшера недостаточно. В учебных заведениях необходимо организовать курсы первой помощи как для персонала, так и для самих учащихся. В каждой школе должен быть сертифицированный инструктор из числа сотрудников, способный не только оказывать помощь, но и обучать этому других. Спрос на внутренний туризм в России сократился. Количество поездок в первом полугодии уменьшилось на 3% до 40 миллионов. Годом ранее было почти на 1,5 миллиона больше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Эксперты считают, что сложившаяся динамика связана с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сейчас решение о поездке все чаще принимается спонтанно, в самый последний момент. Предпочтение отдается коротким выездным форматам, а не продолжительным отпускам. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч за кубок чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира составляет $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Напомню, финал 19 июля в 22 часа по московскому времени. За чемпионский титул поборются две сильнейшие сборные мира.
1: Я представляю, да, у тебя кусок газона, ты приходишь, у меня кусок газона, и тебе говорят, докажи, а ты, флешка, сейчас я ее вставлю и буду вам показывать. Очень хорошая новость. Ну, $450 за газон, всего ничего. Можно, можно у себя на участке размножить. Дешевле, чем билеты, полностью согласен.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Еще добрым. Час мы вместе и, конечно, продолжим слушать лучшую любимую музыку. Обязательно поговорим о кино и, хоть и лень, поддержим тему.
3: Да, сегодня в России отмечается День лени, причем, если вот прям официально говорить, День русской лени, вот так называется праздник. И мы решили спросить у вас, и, пожалуйста, не ленитесь, заходите в наши социальные сети, мы вас там ждем. Уже ветви беседы просто наблюдаются. У нас аудитория решила поиграть словами и известные фильмы, да, переделать на свой лад и вставить там слово «лень» каким-то образом. Но получается часто смешно. Но если говорить про тему, то мы спрашиваем, что вам давно пора было бы сделать, но вам лень.

0: Брайан Адамс и его Cloud Number 9 на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы спрашиваем, на каком уровне ваша лень? Сегодня рассказывайте в наших соцсетях.
1: Вот искусственный интеллект не ленится, собирает мне всяк разную информацию, решил проверить, кто в принципе больше ленится, мужчины или женщины. И нет прямого ответа на этот вопрос, потому что женщины считают, что больше ленится мужчины, а мужчины считают, что больше ленится женщины. Все. Вот такая
0: удобно,
1: статистика, да,
0: удобно.
1: Да, да.
0: А вот от Натальи мнение, знаете, такое диаметральное. Она пишет, я вот не умею лениться. Ой, обращайтесь, научим. В общем, Наталья начинает мучить совесть за ничего не делание, поэтому у нее есть список обязательных дел, и если что, вдруг поделала все дела, есть список дополнительных.
1: Mm-hmm. Так, от Анастасии. Доброе утро. 12 лет было лень, а в прошлом году поженились такие. Сегодня у нас годовщина. Поздравляем, ребят, поздравляем.
0: Ну, у меня пока в топе, да, дама, которая ВКонтакте написала, что выйти бы замуж, да лень. Что-то никак не получается. Евдоксия, опять же, поддерживает. Пишет, написать что-то надо, но лень.
1: Хорошо. Юль тоже. Ох, как же лень отвечать на вопросы в рабочем чате. Может, написать им, что сегодня праздник русской лени? Да можно. Юля, я вам сейчас картинку сброшу вот прямо в соцсети. Можете переслать, они все поймут.
0: Так, отличное сообщение от Карины Тарасовой. Меня учили, нет такого «не хочу», есть слово «надо». Причем для всех все делаю, но как что-то для себя надо, так сразу ленивая.
1: Хорошо. Так, подождите, сейчас найду комментарии. На самом деле у нас сегодня очень много было ответов из серии, мол, не умею лениться, не могу лениться, не хочу лениться, ну и так далее, и так далее. И вот где-то... Дим, есть у тебя запасной какой-нибудь пока?
0: Конечно.
1: Нашла, спасибо. Вот видишь, мне не лень было листать. Всем доброго и бодрого утра. Мне стыдно сознаваться. Стыдно человеку, понимаешь? Но я вообще не ленивый человек. Даже когда мне вроде бы должно быть лень что-то сделать, я себе говорю, давай, Лена, вперед, и через час ты будешь еще более радостной и счастливой от сделанного. Как муж смеется надо мной, когда всем в очереди при рождении раздавали лень. Говорит, мол, ты стояла в очереди за супермотором. Бедные мои домочадцы. Лена, как хорошо, что вы это понимаете. Ну, правда. Я же все время мельтешу у них перед глазами, пишет Лена. Ладно, благо мои странные гены никому не передались из детей, и они с мужем нормальные люди. Вот так-то.
0: Ну и кратенько от Алексея Козлова. А я завтрашнего дня, пишет он, в отпуске. Все, на этом берем паузу, друзья. Ждем ваши комментарии по теме. Рассказывайте в наших соцсетях, что вам давно пора сделать, но лень.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джеймс Блант, You Beautiful. И вот не лень ему повторять. Видите, ты красивый, ты красивый, ты красивый. Ну, не лень. Хорошая песня получилась в итоге. Про свою лень вы рассказываете в наших соцсетях, а Света рассказывает, что сама нашла в соцсетях и чем интересно поделиться с другими.
1: Так, к слову о лени, чтобы мы с вами не ленились, девочки, женский фестиваль спорта пройдет в Москве 18 июля, все обсуждают, ну, в общем, видимо, кто-то придет заниматься, а кто-то придет посмотреть. И тут же выходит информация о том, что Европейский вещательный союз выпустил рекомендации, как показывать женские соревнования. Советуют не снимать спортсменок сзади и снизу в наклоне и не подчеркивать их тело на кадрах.
0: А и что вот смотреть-то тут, тогда?
1: Да. Аудитория разделилась на две части. Кто-то действительно поддерживает инициативу, а кто-то говорит, ну, в общем, ну, мол, закончился на этом женский спорт. Так.
0: Внимание, шутка за 100. Женский фестиваль спорта и мужской фестиваль спирта. Все, поехали дальше.
1: Это правда за 100. По сети разлетаются кадры, как Виктория Бекхэм смотрит футбол. Тут нужно сказать, что, ну, я не знаю, мне кажется, она сделала все, чтобы муж в следующий раз ее на чемпионат мира не брал, потому что вот насколько яркие эмоции у Дэвида, у самого, он болеет, он кричит, он встает, он машет. Виктория при этом очень-очень сдержанно. Иногда смотрит на поле, иногда смотрит по сторонам, иногда смотрит в телефон.
0: Ой, женщины наши все, конечно. Вот она выходит замуж за футболиста. Вот она думает, что он будет делать, куда он ее будет с собой брать. На каток, что ли? Нет, извините, Виктория, надо смотреть футбол. Тем более, нет, ну подождите. Во-первых, Виктория англичанка, а это фотографии с матча сборной Англии,
1: конечно,
0: где англичане выиграли.
1: Конечно.
0: Она должна была вот с большой буквы топить, а она этого не делала.
1: Так, ну и информация снова про футбол, то что, извините, ну, все паблики сейчас, собственно, заполнены этой информацией. Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира. Прошла вот такая информация, мол, да, вот действительно его приглашают, он теперь уже будет новым тренером. Посмотрим, что будет к следующему, собственно, чемпионату. Пока ничего не ясно, ничего не понятно, но стоит посмотреть. И еще одну такую ремарочку, уж если говорить про красоту, а не футбол. Новый выход Зендеи на нью-йоркском премьере «Одиссеи». Ну,

прям хорош, в сети действительно обсуждают, она в красивом наряде, в наши соцсети. Я обязательно эти фотографии выложу, чтобы мы с девочками тоже обсудили. Ну и, конечно, тоже обсуждают информацию, мол, у нас-то «Одиссея» будет показываться чуть-чуть позднее, нежели во всем.

0: нет. Действительно, удобнейшая вещь. И вот, например, когда вы зайдете, да, в Radio Hub, нажимаете play, слушаете Radio 7, а если в правом верхнем углу вы нажмете на белую кнопку с буквой И, вы увидите там все наши соцсети, удобно подписаться, опять же, и там же форма обратной связи. Вы можете нам написать, не отвлекаясь от радио. В общем, полезнейшая и нужная вещь. Radio Hub. Приглашаем всех, каждого и лично вас. Качайте, устанавливайте, слушайте любимую музыку.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Shocking Blue и Venus на Радио 7 на Семи Холмах. Далее Daft Punk и Фаррелл Уильямс, Enigma, Робби Уильямс и Culture Club. Все для вас. Ну и еще, конечно, поговорим о кино. 10:19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
5: Рынок стройматериалов. Каширский двор 3 на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
6: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
7: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.

0: Велопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.
2: Радио 7.

0: «Энигма» на радио 7 на Семи Холмах. Это Сандра очень лениво пела для вас только что. Мы снова отправляемся в соцсети за вашими ленивыми комментариями.
1: Самое главное, вы не ленитесь, пожалуйста, в эти соцсети заходите, комментарии пишите. А то самый популярный ответ сегодня – я бы написала, но да. Лень писать. Да, да, да, у всех такое прекрасное чувство юмора. Так, открываем, открываем, открываем. Ой, кто-то пишет, ой, смотрите, все работает, как много сегодня сообщений, и не лень же кому-то писать. Кто-то сбрасывает картинки, уже люди соревнуются, кто ленивее кого. Анекдоты рассказывают, причем не такие, да, устроили, но очень интересными. Интересные. Не могу найти комментарий, который так хотела прочитать в первую очередь.
0: Ты пока
1: сегодня.
0: Ищи, ладно, я вот давай, от давай. Ани озвучу. Анна пишет, сегодня мой профессиональный праздник, день лени, потому что еще мама мне все детство твердила, Аня, лень, матушка, вперед тебя родилась. Я стараюсь соответствовать. Ленюсь профессионально. Могу весь выходной пролежать на диване, хотя есть дела домашние. Могу не приготовить ужин, потому что лень. Домашним так и говорю, извините, я не в ресурсе. Слава богу, придумали вот эти слова для скрытия лени. Шикарно. Лень искать новую работу. Это сколько ресурсов надо тратить. Лень идти на рынок, хотя там продукты дешевле. Лень поздравлять знакомых с днем рождения. Мне и это сообщение было писать лень, но самое интересное, мне не стыдно. Я со своей ленью дружу, и, как сказал один знакомый, ты, Аня, не ленивая, ты энергосберегающая. Это заявка на победу, очень красивая.
1: Энергосберегающая, это очень хорошо.
0: Слушай, круто, да,
1: да,
0: когда ты ленишься, друзья, запомните, это прям лайфхак. Говорит, я не в ресурсе.
1: Так, поеду домой, жену удивлю, завалюсь на диван, стяну носочек, чтобы только на одном пальце болтался, и так и останусь лежать. Представили, да, картину? Проснется, удивится, что я просто лежу и спросит, почему носок-то до конца не снимаю, а я ей лениво так протяну. Лень мне. Вот тут она и удивится. А самое интересное, что, говорит, поеду домой, время 10:30, а жена-то еще спит. Очень хорошо.
0: Ольга. Вот уж хорошее сообщение. Несколько месяцев лень было вынести столешницу от старого компьютерного стола. Спасибо вам. Стало стыдно. Вынесла сейчас. Как,

0: ты полегчало.
1: Ох, да. А как жили наши предки? Ведь не было ни стиральных машин, ни посудомоек, ни кофемашин, ни пылесосов. Что ж тогда происходило? Ну вот мы приходим к выводу, что лень — это двигатель прогресса, да? Ну, людям было лень, они вот все это придумали, чтобы можно было просто полежать.
0: Друзья,
1: очень хочется.
0: Да, если
1: полежать.
0: Ложитесь, главное пишите. Пишите, уже через 10 минут мы подведем итоги этого утра, ну 10-15 максимум. Вы как раз успеете отправить свой ленивый комментарий по теме. Рассказывайте, что вам давным-давно пора сделать, но лень.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Робби Вильямс и его Feel на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы тоже, знаете, приобщимся к чувству прекрасного и поговорим о кино.
1: Радио 7. Синематека.
0: Вчера, между прочим, отмечался день взятия Бастилии, да, да. А это главный символ Великой Французской революции. И вот по этому случаю, друзья, для вас подборка фильмов, посвященных важнейшему моменту в мировой истории.
2: Ну и, конечно, лента «Французская революция» 1988 года. Это впечатляющий эпос, снятый к 200-летию памятного события. На экранах блистают Питер Устинов, Франсуа Клозе и Кристофер Ли. Эта лента с документальной точностью описывает хронику событий. Мы увидим восшествие на престол Людовика XVI и кризис, вызванный финансированием войны за независимость США. Картина покажет созыв генеральных штатов для утверждения налогов, саму революцию тоже покажет, ну а затем и последовавший террор.
0: Далее лента «Мария Антуанетта» 2006 года. Исторический миф гласит, что королева Франции Мария Антуанетта, узнав об опасности голодных бунтов, произнесла: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». И пускай эта фраза является исторической подделкой, то есть, ну, это неправда,
2: зато
0: в ней есть правда художественная. И вот София Коппола создала фильм настолько яркий и роскошный, что в какой-то момент начинаешь понимать недовольство народа. Режиссер лучше всего показала причины революции, вызванные показной и неуместной расточительностью аристократии.
2: Другой известный афоризм гласит: «Революция пожирает своих детей». В литературе этот парадокс осмыслил Анатоль Франс, написав «Боги жаждут». В кино же Анджей Вайда создал драму «Дантон» с Жераром Депардье в роли лидера революции. Он пытался остановить развернувшийся террор, но сам стал его жертвой. Особо стоит отметить подрывную игру Войцеха Пшоника, воплощающего образ Максимилиана Робеспьера. Этот герой в страхе за собственную судьбу готов идти против вчерашних союзников, чтобы удержать власть.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет: «Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат».
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
3: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в санатории европейского уровня «Плаза СПА Железноводск». Эфимолл на первом месте путешествия. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimol.ru.
1: Радио 7.

0: Настоящие драгоценности от Эда Ширна, Sapphire. Ну а кому этим утром мы будем вручать главный приз, сейчас расскажем.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Но пока еще некоторые комментарии почитаем.
0: Да.
2: Алина пишет, хотели ли свозить первый раз сына на море. Однако, сначала была лень искать билеты на море. А потом была лень собирать чемоданы в отпуск. Нашли билеты. В итоге так дотянули сборы, что никуда не полетели, потому что отменился рейс. И стала окончательно лень куда-либо ехать. В итоге сижу

0: накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается гроза. По прогнозу гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 24-26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду.
0: В Москве 11 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов. До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран. Роскосмос и НАСА заключили соглашение о перекрестных полетах в 2022 году. С тех пор его трижды продлевали. Они необходимы, чтобы хотя бы один член экипажа из каждой страны мог поддерживать работу своего сегмента станции при нештатных ситуациях или изменениях в расписании полетов. Средства за авиабилеты на отмененные рейсы необходимо возвращать в срок не более 2 дней. Такое заявление сделал лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Это нужно для того, чтобы у людей

0: появились деньги на покупку билетов на другой авиарейс или другие виды транспорта, отметил Миронов. Кроме того, депутат предложил отказаться от динамического ценообразования во время массовых сбоев в авиасообщении. Действующая система автоматически завышает стоимость перелетов при резком росте спроса. Однако подобная практика недопустима в кризисных ситуациях. С 1 сентября в России вступает в силу особый регламент. Он определяет порядок действий педагогов в спорных ситуациях в классе. Как сообщается, на первом этапе учитель должен ограничиться устным замечанием нарушителю. Если в течение того же урока инцидент повторяется, преподаватель получает право привлечь к ситуации сотрудника школы, ответственного за поддержание дисциплины. Этот специалист должен провести с учеником профилактическую беседу. По итогам разговора принимается решение о возвращении ребенка обратно в класс, после чего родители в обязательном порядке проинформируют об инциденте. Более 100 выпускников Московской области, набравших 200 и более баллов по двум и более предметам ЕГЭ, смогут получить по 100 тысяч рублей. Итоги учебного года подвели в регионе. Мультистабальниками в этом году стали свыше 100 выпускников Подмосковья. Двое школьников набрали максимальные 400 баллов, 9 человек получили по 300 баллов, еще 92 выпускника по 200 баллов. Все они могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Ну а педагогам, подготовившим двух и более выпускников, со стабальными результатами предусмотрена выплата 150 тысяч рублей. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно. No fighting.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
2: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСС РБД. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не оферта.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
8: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: Галерея «Иль-Телем» презентует проект «Шагин в Москве. Ленинградский андеграунд». Это вторая выставка цикла, посвященного художникам Арефьевского круга. В экспозиции более 120 произведений Владимира Шагина. Живопись, акварели, рисунки, охватывающие полвека его творчества. Шагин – один из основателей ордена нищенствующих живописцев, ключевого содружества ленинградского андеграунда, сформировавшегося в стенах средней художественной школы в конце 40-х годов. Его манера, построенная на балансе устойчивости и стремительного движения, превращает городские ландшафты, старые дворы Васильевского острова, коробки гаражей и проходных в поле ликующего, брутального цвета. Шагинская манера строится на балансе устойчивости и стремительного движения. Он никогда не расставался с карандашом и утверждал свое мироощущение через наблюдение самой жизни. «Квартет И» приглашает на постановку «Пассажиры отложенных рейсов». Эту пьесу ребята писали сравнительно недолго, не больше полутора лет, и еще полгода придумывали название. От первоначального варианта «Зал ожиданий» решили отказаться. Действие спектакля происходит в одном сибирском или уральском, а может, дальневосточном аэропорте, где-то далеко от Москвы, где застряли четверо незнакомых друг с другом мужчин и стали откровенничать. Продюсер опекает капризную звезду, генерал мечется между двумя женами, бизнесмен потерял друга делового партнера, и только коуч-консультант спокоен. Спектакль играют в ДК имени Зуева, начало в 7 часов вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали. От цены на сайте.
2: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце засосет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
5: Летом дни должны быть долгими, чтобы никуда не торопиться, в удовольствие примерять наряды, болтать с друзьями и любоваться закатом. Все это возможно в Утлетах Внуково и Новая Рига. Если вдруг за соседним столиком сидят друзья-байкеры и уплетают устрицы, а вам хочется отдохнуть в шезлонге, потягивая лимонад, а потом пойти выбирать фонари для сада и кресло нужной высоты для веранды, или в Вильямс Оливер найти тот самый зеленый гриль, похожий на яйцо Фаберже, знайте, вы там, где и должны быть. Неудивительно, что домой не хочется. В такие дни важно просто побыть. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
6: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на зон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.

0: Там. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Ключевая ставка в России в дальнейшем должна снижаться. Так должно быть, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. В июне ЦБ снизил ее на 0,25% до 14,25%. Следующее заседание по вопросу ключевой ставки состоится 24 июля. По мнению экспертов, Банк России может приостановить снижение ставки из-за проинфляционных рисков. Испания стала первым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинале турнира сборная Испании со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Испанцы во второй раз сыграют в финале чемпионата. В 2010

0: В этом году они стали победителями Мундиаля, обыграв тогда команду Нидерландов. Соперник Испании по финалу в этот раз определится сегодня в 10 вечера по московскому времени. Во втором полуфинале встретятся Англия и Аргентина. Ну а финал чемпионата пройдет в воскресенье 19 июля. Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-29» перешел на борт МКС. Это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Они присоединились к участникам текущей экспедиции, которые уже работают на орбитальном комплексе. На МКС их встретили россияне Сергей Куцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американцы Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства француженка София Дено. Прибывший накануне экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Дубров и Кикина совершат 2 выхода в открытый космос. В планах также 38 научных экспериментов. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово, на внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе и от Ясенева до въезда в Бутово. Ярославское шоссе есть проблемы от моста через Клязьму до Фуражного переулка, Ленинградка тормозит от Елена до поворота на Перепечино, а Симферопольское шоссе от Одинцовской развязки до Рощинской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошей среды.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете «Радио 7», за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7». Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали. От цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: А говорил, ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
0: За рулем к свободе Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-00-263.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: «Радио 7» представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
10: «Радио 7».
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проект декларации на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в сети отелей курорта Завидово с посещением аквапарка Aqua and Spa. Эфимолл на первом месте путешествия. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на leto.afimol.ru.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
5: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
6: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазаформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdfsdev.ru.
7: Радио 7.
1: На семи холмах.
7: 104,7 FM.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вернем.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Остановитесь. И почувствуйте.

0: ощущает всю жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум.

0: Радио 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Почти 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей с начала сезона. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали больше 3,5 миллионов человек. Медики отмечают, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. Дополнительный причал «Киевский» на четвертом регулярном речном маршруте электросудов откроют сегодня. Как сообщили в Дептрансе, это позволит разграничить потоки судов и сделает поездки еще удобнее. Также с этого дня изменятся тарифы на поездки на первом и четвертом речных маршрутах. Так, по карте «Тройка» поездка в будни будет стоить 400 рублей, в выходные и праздники – 700. При бесконтактной оплате 450 и 750 рублей соответственно. Это должно сбалансировать загрузку обоих маршрутов. 40% россиян не ставят достижения богатства в свои жизненные планы. 4% опрошенных считают, что они уже достигли богатства, около трети сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть, а почти каждый пятый верит в то, что еще сумеет стать богатым. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400

0: тысяч рублей. При этом в Москве и Петербурге порог богатства оказался выше – 547 тысяч рублей. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки. Щелковское шоссе есть проблемы от Медвежьих озер до реки Пехорка, Ленинградка тормозит от Головинского шоссе до улицы Космодемьянских, а Горьковское шоссе от железнодорожного переезда до поворота на Монина. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали. От цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
4: А говорил, ты из вас самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн «Бествей» диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
0: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ работает. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru. Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальный

0: место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в Кофепорт. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. «Я взялся за этот труд отчасти ради денег», писал Чайковский римскому Корсакову. А сегодня этот спектакль знает и любит весь мир. Легендарное «Лебединое озеро» в постановке театра «Кремлевский балет». Это очарование классического танца, одухотворенная пластика рисунка и волшебная гармония музыки. О прекрасной принцессе Одетте расскажут в Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства.
5: Если доверить его специалистам компании «Содис».
4: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
5: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
4: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
5: Всеми деталями займется персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
6: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор, бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
7: Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет на раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк», 18+.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и плюс 24-26 градусов. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 15-17 градусов, днем плюс 21, плюс 23.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бекметовым.
1: Добрый день. Миноборнауки предложило ввести новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. Ведомство считает, что они обеспечат более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Это следует из проекта постановления правительства. Предполагается перепрофилировать в статус университетских гостиниц ограниченное количество общежитий из числа недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Эксперимент предлагается провести до 2028 года. ФИФА начала продавать газон со стадиона, где пройдет решающий матч чемпионата мира по футболу. Кусок поля помещен в прозрачный куб. Цена сувенира составляет $450. На куб нанесли логотип турнира, название стадиона и дату финала. Итоговый счет матча добавят на сувенир сразу после игры. В комплект также входит USB-накопитель с сертификатом подлинности. Напомню, финал Мундиаля пройдет 19 июля. За титул поборются сборная Испании и победитель полуфинальной пары Аргентина-Англия. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулете, Чакве, Квариате и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярны современные гостиницы 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Бесединского путепровода и от Липецкой улицы до въезда в Бутово. На внешней стороне МКАД от улицы Свободы до Путилковского шоссе и от Ясенева до въезда в Бутово. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Большой Тульской. На внешней стороне ТТК есть проблемы от Нижегородской улицы до Спартаковской площади. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем удачного дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама.
2: Что с лицом?
3: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
2: И теперь рабы ежемесячных выплат.
3: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
2: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш .dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чайково. Украин 13-233-50-263.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
7: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdev.ru.
0: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
10: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nas.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь. Это оригинальный Хьюго или Брюони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в новотель «Москва-Сити». Эфимолл. На первом месте путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimol.ru.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита. Кредиты на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
8: Вы замужем?
9: А вы?
7: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
10: В кино с 16 июля, 18+.
11: Вернем на

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
8: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 15, плюс 17, а днем 21-23 градуса.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В России законодательно закрепят понятие трудоустройства на стажировку и стажер. Соответствующее поручение дал президент. В частности, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Выпускники вузов и колледжей смогут заключать срочный трудовой договор для получения профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. Соглашение нужно будет заключить в течение года после окончания учебного заведения. Погода в Москве наладится к выходным. В субботу воздух столицы прогреется до плюс 27 градусов, в воскресенье до плюс 30. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пообещал, что в выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В середине воскресенья, когда солнце будет находиться в зените, ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. По словам Тишковца, небо переключится с дождливого режима на режим абсолютного комфорта. Россияне стали есть больше овощей, подавляющее большинство стали употреблять овощи летом чаще, нежели в зимний период. Таковы данные опроса, результаты которого публикует газета.ру. В качестве главных причин изменения рациона в теплое время года респонденты указали сезонность и появление большого количества свежих овощей на прилавках, а также общее снижение цен на растительную продукцию и желание питаться правильно. В то же время часть респондентов отмечает обратную тенденцию. 4% стали употреблять овощи в летний период реже. Среди основных причин такого решения – снижение качества предлагаемой продукции. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Ленинского проспекта до Кутузовского и от Новой Башиловки до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта и от Комсомольского проспекта до Большой Тульской. МКАД «Внутренняя сторона» тормозят от Волоколамки до Ленинградки, на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Level Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Level Южно-Портовая. Застройщик ООО «СССР» проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на level.ru. Дня оферта.
7: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага, под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент.
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
4: Вы замужем?
5: А вы?
3: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
6: В кино с 16 июля. 18+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tutu.ru, а у Т-банк 0+.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазол.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, на этот период будут продолжены и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций. Как пояснил глава НАСА Джаред Айзекман, речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран. Средняя стоимость номера в гостиницах Москвы снизилась в течение года на 6%. По данным аналитиков рынка, в период с января по июнь в столице открылось 4 качественных гостиничных объекта. Совокупно они добавили рынку 609 номеров. При этом основной объем нового предложения сформировали гостиницы категории 4 звезды. Средняя стоимость номера в Москве в настоящее время оценивается в 11 тысяч рублей в сутки, что ниже показателя прошлого года на 6%. Сегодня на чемпионате мира по футболу пройдет 32-й игровой день. Во втором полуфинале турнира встретятся сборные Англии и Аргентины. Матч начнется в 10 вечера по московскому времени. Власти опасаются, что историческое соперничество двух стран может спровоцировать беспорядки среди болельщиков. Для обеспечения порядка в Атланте, где пройдет игра, будут задействованы дополнительные силы полиции. Добавлю, что первым финалистом чемпионата мира по футболу стала Испания, сборная которой в полуфинале турнира со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Ну а финал состоится в воскресенье 19 июля. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до въезда в Бутово и от Волоколамки до улицы Свободы. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе и от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Автозаводской улицы до Большой Тульской, на внешней стороне ТТК от Новой Башиловки до проспекта Мира. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали. От цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
3: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Голос Утрезгинева, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-50-263.
6: Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdefisfest.ru. 6+.
0: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevsdev.ru.
7: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Радио 7.
8: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали. От цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Летом вообще не хочется ходить по торговым центрам. Хочется видов, мороженого, цветов и свежего воздуха. Поэтому отлеты Внуково и Нова Рига ощущаются как прогулка по старому европейскому городку, где все это есть. Своя башня, цветущие улицы, открытые террасы, рестораны и кафе. Тут невозможно не зайти в любимый магазинчик, чтобы поздороваться с уже знакомым продавцом и разузнать о самых больших скидках. Можно обновить летний гардероб и с удивлением обнаружить, что без черного платья Максмара с голой спиной ничего не складывалось. Можно встретиться с друзьями в сыроварне или кофемании, выпить что-то холодное и потом самозабвенно выбирать солнцезащитные очки, чтобы неожиданно понять, сегодня случился не шопинг. Это маленький отпуск. Я выбираю лето в Утлетах Внуково и Новая Рига.
5: Мне Каширский.

0: Декор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно, выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома.
1: Рынок стройматериалов, Каширский двор 3, на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Афимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих в пятизвездочном санатории «Плаза Спа Кисловодск». Афимолл. На первом месте. Путешествие. Подробности на afimol.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на lete.afimol.ru.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет?

0: цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вернем на...

0: одного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: В столице в эти минуты 22-23 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, дожди маловероятны, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью в Москве 16-17, ну а завтра максимум 20 тепла и также без осадков.
3: Турандот. Новые духи от «Ле Конт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Ле Конт» – духи невероятно.
0: В Москве 17 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Дональд Трамп готов поддержать законопроект о новых санкциях против России, только при условии, что именно глава государства будет единолично решать, вводить эти ограничения, отказываться от их введения или приостанавливать их действия. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, президент США считает такие полномочия важным инструментом на переговорах с Москвой. Именно этот вопрос ранее уже вызывал разногласия между Белым домом и демократами. Российские власти называют западные санкции неэффективными и нелегитимными. Минцифры определила правила компенсации ущерба жертвам телефонных мошенников. Банк или оператор должен будет вернуть гражданину деньги, если случай мошенничества будет подтвержден. Потерпевший должен будет сообщить банку, что перевел деньги под влиянием мошенников. Кредитная организация проверит, можно ли было остановить операцию как подозрительную. Если нарушение зафиксировано, ущерб возместит банк. Если кредитная организация решит, что действовала правильно, то тогда уже оператор связи будет выяснять, мог ли он вовремя выявить мошеннический номер и принять меры. Право жертв телефонных мошенников на компенсацию входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничествами. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта будущего года. Мазут появился на побережье Азовского моря в Краснодарском крае. Жители Приморско-Ахтарска делятся кадрами загрязнения береговой линии на одном из пляжей. Доступ для отдыхающих и жителей туда закрыт. Также перекрыт проезд на Ясенинскую косу. К уборке уже приступили специальные службы. Накануне выбросы были обнаружены в Темрюкском районе. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга прибрежной территории. Москвичам пообещали приятную погоду в городе в конце недели. Как рассказал главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в пятницу температура воздуха повысится до плюс 21-23 градусов. При этом ночь на пятницу еще будет прохладной. В Москве это около 12-14 с плюсом. По области в пределах 11-16 градусов. В выходные столбики термометров поднимутся до 25-26 градусов тепла. При переменной облачности осадков с пятницы по воскресенье не ожидается. Пока это все. Доброго вечера!

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой на внешней стороне от Липецкой улицы до Бесединского путепровода. Примерно столько же на Ленинградке, на Чашниково до Московского Малого кольца. Небольшой затор на 3-м транспортном на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. И сложности на северо-восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы.
1: Радио 7.ру. Все, что прозвучало в эфире только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Престижные курорты и роскошные отели.
3: Авторские программы и эксклюзивные туры.
2: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
3: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
2: Содис. 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
2: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
3: 933-55-33.
2: Содис.ру.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 000 рублей. Оказалось, все так.

0: Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 миллиметров, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио 7 представляет. Мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж» в креативном пространстве «Новый Манеж». С 25 июня по 29 августа высокотехнологичное приглашение в мир искусства. Парадные интерьеры, живописные полотна, 3D-голограммы скульптур, виртуальное путешествие и реальные эмоции. Билеты на сайте magicermitage.com. 6+. Выставка проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Можно, конечно, весь выходной скроллить ленты с одеждой, а можно превратить это в захватывающую охоту, заехать за друзьями, в машине громко петь песни и в итоге обнаружить себя на зеленых европейских улочках с нарядными витринами в аутлетах Внуково и Новая Рига. Здесь красиво, уютно, свежий воздух, кафе с террасами и много-много магазинов. Можно в кофемании схватить капучино, зайти в 12 Stories за льняной рубашкой, выяснить, что к новым шортам срочно нужны именно такие премиата, они и к пальто осенью подойдут. Сделать 20 фото у башни, купить в подарок подруге тонкий черный топ в Армани, вот прямо ждал именно ее, да еще и к постоянным скидкам добавились летний. И, наконец, рухнуть на диванчик на летней веранде и отметить добытое. Я выбираю лето. В аутлетах Внуково и Новая Рига.
2: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор, собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35% в Левел Южно-Портовая. Застройщик ОСЗ, АПД, проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на левел.ру. Не офета.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: «Радио 7» представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
5: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
2: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. «Радио 7».
6: На семи холмах.
2: 104.7 FM. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес поможет.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В столице в эти минуты 22-23 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, дожди маловероятны, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью в Москве 16-17, ну а завтра максимум 20 тепла и также без осадков.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Евросоюз ограничит предоставление временной защиты военнообязанным украинцам. Она будет предоставляться только при условии выполнения ими воинской обязанности, говорится в официальном заявлении Совета ЕС. Мера начнет действовать с марта будущего года. Как отмечается, решение принято с учетом меняющихся оборонных потребностей Киева. Оно не будет распространяться на украинцев, которые уже пользуются этим статусом на территории ЕС. Для его получения новым заявителям необходимо будет подтвердить выполнение воинской обязанности, например, предъявить загранпаспорт со штампом украинской погранслужбы, о законном пересечении границы или документ об освобождении от службы. Автоперевозки из Китая в Россию подорожали за месяц на 15-25%. При этом не столько в связи с удорожанием дистоплива, сколько за счет роста сроков доставки из-за очередей на АЗС и погранпереходах. Так, с апреля цена перевозки Шанхай-Москва 750 тысяч рублей за машину увеличилась до 1 миллиона и 100 тысяч рублей. Таким образом, прогноз перевозчиков о росте цен на логистику из-за проблем с топливом реализовался. Отмечается, что переток части клиентов на море и железную дорогу вызвал скачок цен и там. И участники рынка не ждут снижения ставок до нейтрализации топливного фактора. На выборах в Госдуму в Москве можно будет проголосовать электронно на любом участке. Воспользоваться такой возможностью, вне зависимости от конкретного адреса привязки, смогут две категории граждан. Это избиратели, имеющие постоянную регистрацию в Москве, а также граждане с временной регистрацией в столице, оформленной не менее чем за 3 месяца до дня голосования, при условии наличия у них активного избирательного права. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Напомню, единый день голосования в этом году пройдет 20 сентября. Почти 80% россиян стали есть овощи летом чаще, нежели зимой. Об этом пишет газета «РУ». 59% заявили, что употребляют овощи ежедневно, 7% примерно раз в неделю. Исследование показало, что респонденты меняют рацион на фоне появления большего количества свежей продукции на прилавках, снижения цен и желания питаться правильно. В списке наиболее популярных овощей – помидоры, огурцы, картофель, морковь, капуста и перец.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко на ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне на Дмитровского шоссе до Ленинградского. На самой Ленинградке затор от Чашникова до Московского Малого кольца. Тормозит третья транспортная, внешняя сторона, от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта. И на Щелковском шоссе сложности от границы Щелковского района до реки Пехорка.
1: Реклама. Этим летом встречаемся на DDX Fitness Fest. 25 и 26 июля в музее-заповеднике Коломенское. На сцене Holiday Boy, Клава Кока и Мари Краймбрери. А еще 150 тренировок под открытым небом, мастер-классы от блогеров, сайкл, батуты, турниры и большая развлекательная программа для любого настроения. Билеты на сайте ddxdfitnessfest.ru. 6+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Превратите свой шопинг в незабываемое путешествие. В Эфимолле с 1 июля по 16 августа при покупке от 5000 рублей вас ждут сотни призов и участие в розыгрыше отдыха на двоих с

0: Санатории европейского уровня «Плаза СПА Железноводск». Афимолл. На первом месте путешествия. Подробности на afimolл.ru. Общий срок акции с 1 июля по 23 августа 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на leto.afimolл.ru.
1: Мне Каширский двор знаком. Там для дома покупали еще дед с моим отцом. Ведь удобно. Выбор бомба. Все, что нужно при ремонте, от шурупа и до дома. Рынок стройматериалов «Каширский двор 3» на МКАДе. Ежедневно с 8 до 19.
2: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ГОСУ Дождевого, Владимирская область, село Чайково, УКН 13-333-5-0-263.
4: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района «Динамо» от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года.
5: РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Давайте сегодня пойдем на рейтинговую прогулку без парадных речей. Окинем взором столичные парки. На первом месте парк Горького. Да, конечно, он давно стал обязательной точкой на карте каждого, кто впервые оказался в Москве. Тут и простор, и воздух, и ощущение, будто город наконец-то снял деловой костюм и позволил себе немного расслабиться. Сквозь гул самокатов и смех детей можно расслышать отголоски той самой эпохи, когда парк только начинал жить полной жизнью. 1928 год. И тут, как нельзя кстати, вспоминаются строки Маяковского. «Я земной шар чуть не весь обошел. И жизнь хороша, и жить хорошо». Вот она, интонация времени, когда казалось, что впереди только свет и движение. А еще в те годы танцплощадки парка гремели так, что, кажется, даже гранитные набережные слегка покачивались в ритме фокстрота. Сегодня танцуют в других ритмах. Но танцуют же. Второе место – Зарядье. Этот парк будто родился из спора мечтателей и инженеров. А давайте сделаем все и сразу. И сделали. Климатические зоны, медиа-центры, ледяная пещера. Словно собрали мини-версию России на участке, который, если честно, не так уж и велик. Но главная деталь, над которой хочется задумчиво почесать затылок, это парящий мост. Он не ведет тебя на другой берег реки, а петлей возвращает обратно в Зарядье. В этой бессмысленной с практической точки зрения смысловой загогулине есть своя прелесть. Иногда самое ценное не пункт назначения, а сам момент, когда ты стоишь над рекой и даешь себе право просто дышать и думать. Третье – Сокольники. Старейший парк, который помнит времена, когда по этим аллеям ходили не с кофе в стакане, а с соколом на руке. И воздух звенел от криков птиц и голосов охотников. Теперь тут вместо соколов – велосипеды, самокаты и люди, которые ищут тот самый фонтан, где всегда встречались. Пройдешься по большому кругу и будто листаешь старую фотокнигу. Вот розарий, вот сад астрономов, вот шашлычка, известная с 1957 года, вот кафе «Сирень». Сокольники умеют быть и шумными, и тихими. Прямо как Москва. Сегодня кричит, завтра шепчет. А ты все равно ее любишь. Четвертое место – Царицыно. Тут Екатерина II будто оставила нам загадку в духе старинного квеста. «Постройте мне дворец, чтобы было красиво, но чтобы никто до конца не понял, как это работает». И архитекторы старались. Баженов, Казаков, каждый вкладывал свой почерк, свою идею, свой характер. А потом, уже в другую эпоху, администрация города времен Лужкова, словно решив, что загадки императрицы маловато, нахлобучила Баженова на Казакова. И получился настоящий ребус, над которым мы и сегодня ломаем голову, гуляя по залам и мостикам. Но любопытно. Замыкает пятерку Коломенское. Бывшая царская резиденция, где природа и архитектура договорились между собой и создали такую картинку, что хоть сразу на открытку. Церковь Вознесения Господня – тот самый случай, когда хочется сказать: «Ну как так-то? Как они это построили без чертежей и кранов?» А весной тут яблоневые сады превращаются в бело-розовое море. И ты вдруг понимаешь, история – это не только даты и имена, но и запах цветущих деревьев и тихий разговор с самим собой. Вот такая пятерка, без пафоса, но с уважением к каждому камню и каждой аллее. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
2: Большая упаковка, длительный срок хранения.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: програмата. Леконт, духи, невероятна.
1: В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Глава ЦИК Алла Памфилова призвала обеспечить бумажными бюллетенями всех желающих проголосовать в Москве. Особое внимание она попросила уделить жителям других регионов. Иногородние избиратели, которые будут находиться в Москве в дни выборов, смогут отдать голос с помощью терминалов электронного голосования. Для этого им нужно заранее прикрепиться к участку через мобильного избирателя. Однако некоторые россияне привыкли к бумажному бюллетеню и могут попросить предоставить его на участке. Памфилова отметила, что каждый избиратель, пожелавший проголосовать традиционным способом, должен получить такую возможность. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские семьи стали тратить на продукты и повседневные нужды на 10% больше, чем в прошлом году, в среднем около 42,5 тысяч рублей. Примерно настолько же выросла средняя стоимость продуктовой корзины, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора. При этом средний чек за месяц составил 965 рублей, что выше показателя предыдущего года на 9,5%. В Забайкалье начали тестировать выдачу QR-кодов для заправки на АЗС. Получить его можно только через национальный мессенджер «Макс». Пилотный проект сначала опробуют на одной из автозаправочных станций в Чите. Местные власти подчеркивают, что привязка разрешения на заправку к учетной записи в «Макс» исключит риски спекуляции и перепродажи QR-кодов, а также обеспечит честное распределение топлива среди населения. Как уточняется, водителям необходимо зарегистрироваться в специальном боте «Топливо 75», заранее выбрать временной слот и вид топлива. После успешной заправки повторно запросить QR-код можно будет только через 6 дней. На аукционе Сотбис в США с молотка ушел скелет одного из самых крупных когда-либо найденных тиранозавров. За окаменелости выложили рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов, сообщает CNN. При этом оценочная стоимость лота составляла от 20 до 30 миллионов долларов. Скелет длиной 11,5 метров и высотой 3,8 метра получил имя Газ в честь покойного владельца ранчо в Южной Дакоте, на землях которого и велись раскопки. Возраст найденных останков примерно 67 миллионов лет.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко на ситуации на столичных дорогах. 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внешней стороне, на Дмитровского шоссе до Ленинградского. На самой Ленинградке затор от Чашникова до Московского Малого кольца. Тормозит третья транспортная, внешняя сторона, от Автозаводской улицы до Волгоградского проспекта. И на Щелковском шоссе сложности от границы Щелковского района до реки Пехорка.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять – вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена».

0: Есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в отлетах Внуково и Новая Рига.
1: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
2: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
2: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Левел Южно-Портовая. Семейный жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах на метро до центра Москвы. Зеленый двор. Собственная школа и детский сад на территории. Квартиры со скидками до 35%. Левел Южно-Портовая. Бортовая. Застройщик ОСС «Работы». Проектная декларация на сайте наш.рф. Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности на lvl.ru. Дня оферта.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К реставрации.
3: Вы замужем?
4: А вы?
2: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
5: В кино с 16 июля, 18+.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
8: Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 20 тепла и также без осадков.
1: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 20 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
0: Вечер добрый. В Кремле рассказали о сигналах от США по урегулированию на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Вашингтон намерен продолжить посреднические усилия по Украине. При этом он уточнил, что американская администрация будет готова к участию в украинском урегулировании, когда разберется со своими насущными проблемами, а сейчас в Вашингтоне заняты другими делами. В частности, по словам Пескова, ситуация в районе Персидского залива далека от стабильности и, напротив, опять перешла в фазу деградации, что не может не вызывать глобальной озабоченности. Поэтому американцам сейчас не до украинского регулирования. Он также добавил, что Россия внимательно анализирует и изучает заявления и процессы в США по новым санкциям в отношении Москвы. Россияне теперь смогут использовать национальный мессенджер Макс и биометрию для подтверждения личности, возраста и права на льготы в магазинах. С 1 сентября вступают в силу уточнения к закону о защите прав потребителей, сообщили в Ассоциации цифровых платформ. Там отметили, что изменения в законодательство вносятся в рамках формирования платформенной экономики. Напомню, Владимир Путин поручил правительству проработать идеи новой национальной модели торговли в прошлом году. Каждый третий автовладелец в России стал реже ездить на машине. Еще 18% полностью перестали использовать автомобиль для ежедневных поездок. Об этом пишет газета «Ру». Повлияло не только ситуация с доступностью топлива. Среди других причин респонденты называли пробки и длительное время в пути, рост расходов на бензин и обслуживание автомобиля, а также появление более удобных альтернатив. Россияне чаще всего выбирают общественный транспорт. Примерно четверть пользуются такси или каршерингом. 17% предпочитают ходить пешком. Часть граждан выбирают велосипед или электросамокат. Между тем, рынок кикшеринга Москвы объявлен самым крупным среди мировых столиц. Речь идет о показателях как по выручке, так и парку и числу поездок. За прошлый год рынок прокатных самокатов в Москве вырос до 8,4 миллиарда рублей. По некоторым данным, парк достигает 60 тысяч электросамокатов, что в 1,5-3 раза больше, чем в других мегаполисах мира. Число поездок выросло за последние 5 лет в 35 раз до 71 миллиона.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на третьем транспортном на внешней стороне от Бережковской набережной до Волгоградского проспекта. Московская кольцевая тормозит, внутренняя сторона от Ярославского шоссе до шоссе энтузиастов. Потолкаться придется на Волоколамке, от Ленинградского шоссе до улицы Академика Курчатова и небольшой затор на Ленинградке от метро «Аэропорт» до окружной железной дороги.
1: Реклама. При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Приглашаем вас в кофепорт на кофе. Кофепорт – идеальное место для перерывов, деловых встреч и минут для себя. Высокое качество, быстрое обслуживание, доступные цены. Откройте секрет хорошего дня в кофепорт.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лето. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вечная история любви мужчины и женщины Клода Лелуша возвращается на большие экраны в 4К-реставрации.
9: Вы замужем?
10: А вы?
8: Двое случайно находят друг друга. Смогут ли они отпустить прошлое ради новой любви?
11: В кино с 16 июля, 18+.
12: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026

0: для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: 20-21 с плюсом в столице в эти минуты. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 16-17 с плюсом. Завтра до 20 тепла максимум. И также без осадков.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» 12+.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: 20-21 с плюсом в столице в эти минуты. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 16-17 с плюсом. Завтра до 20 тепла максимум. И также без осадков.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: 20-21 с плюсом в столице в эти минуты. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 16-17 с плюсом. Завтра до 20 тепла максимум и также без осадков.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7. You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.

радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, завтра уже четверг, и, как всегда, в этот день у нас тема от слушателя.
2: И в этот раз Анастасия из Москвы на связи и спрашивает, за какие достоинства ваша половина выбрала именно вас? Кстати, есть время пока уточнить.
1: Ну, мы знаем, за что вы выбираете Радио 7, за лучшую и любимую музыку, а еще за наши игры, синематеку, ну и, разумеется, все то, что вы любите.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.